0: DJ.
1: И с небольшим даша парама с вами, мы начинаем говорить, девочки.
0: DJ.